0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 у Беларуси, 8 у Польши. На конференции «Новая Беларусь» витали вызволенных политвязнев. У Беларуси изменили правила постановки женщин на воинский улик. День годности у Белостоку. У студии с новинами Анна Шайгоуская. Беларускае свабоднае, незалежнае ўсё роўна прарастае, заявіла Святлана Ціханоўская, крываючы ў суботу канферэнцыю «Новая Беларусь» у Варшаве. Яна адзначыла змены, якія адбыліся цягам апошняга часу, і павітала былых палітвязняў.
3: Далі сябры, за апошні год вакол Беларусі з'явілася новая дынаміка. І рэчы, якія яшчэ нядаўна здаваліся немагчымымі, сталі рэальнасцю. Хто б яшчэ год-два таму мог подумать, что сярод нас мы сегодня побачим Павла Сверенца, Катю Андреева, Олеся Пеляцкого, Виктора Лабарыку. Сябры, мы так долго чакали вас на горе. И, дай ласка, давайте привитаем всех былых политвязнев, которые сегодня находятся в этой стране.
2: Так само у своей витальной промове Светлана Тихановская вернулась до жнивня 20-го года, до страху, неведомости первых заправдных выников из участков и сотням тысяч людей под бело-червоно-белыми стягами. Она говорила про то, что допомогло белорусам вытримать эти 6 годов, едность, солидарность, умение подтримывать одно одного и робить свою справу навод тады, коли для этого засталося вельми мало просторы. Я особенно подяковала усім, кто не опустил рук внутри Беларуси и за ее межи. Еще до початку голосования в 20-м годе улады у Беларуси арештовали знаковых постатей, например, Виктора Бабарыку, Сергея Тихановского, Миколая Статкевича, тем самым показываючи, что никаких сумленных и справедливых выборов, как и ранее, быть не может. Чому эти арешты не стали для людей знаком того, что удел у таких выборов не мае сенсу? Отказывая аналитик программы «Российские и белорусские студии» Рады внешней политики Української призми Павел Радь.
4: Те, що відбувалося затримання кандидатів на пост президента, те, що їх не допускали до виборів, навпаки, людей ще більше злило. І навпаки, було таким от елементом підбурювання людей до того, аби вони ще більше виходили на вулиці і ще більш активно заявляли режиму Лукашенка про те, що їх не влаштовує, і про те, які зміни вони все ж таки хочуть бачити в майбутньому.
2: Так само український політолог лічить, що бойкот виборів не мав сенсу у 20-м годі.
4: Я думаю, якщо був бойкот виборів, то, мабуть, це б нічого не змінило. Тобто Лукашенко би намалював ту явку, яку би він хотів, він би намалював той відсоток проголосованих за нього, який би він вважав за потрібне, і все одно би сфальсифікував вибори і в кінцевому результаті самопризначив себе президентом Республіки Білорусь.
2: Павел Радь лічить, що бойкот навряд чи серйозно повпливав би на ходи подій, у свою чергу рішення пойти голосовать было большей проявой протесту, чем отмова от голосования, як такого. У Беларусі на воинский улик почали приймать девчат с 19 годов. Это выникает из новых правил. Отповедная постанова Министерства обороны, опубликованная на национальном правовом интернет-портале. Обновлены так само перелик специальностей, по яких у першую чергу ставять на улик женщин. У спис профессий вошли фельдшер ветеринарной медицины, фельдшер-акушер, помощник врача, фельдшер-лаборант, фармацевт, врач, медсестра, провизор, военный фельдшер и иншие специальности. День годности у Белостоку. 9 жнивня фонд «Тутака» и белорусская диаспора Белостока запрашают на митинг концерты до Дня годности. Долучиться до акции солидарности с усими белорусами, которые потерпели за свою громадянскую позицию, подтримать политвязнев, еще раз заявить свобода, годность и права человека не мают термину давности. Потребования, сумленные и свободные выборы, свободу усим политвязням, спынить гвалт и репрессии. Акция, примеркованная до Дня годности у Белостоку, почнется о 17 године на площади рынок Костюшки. Больше новинок знайдете на сайте и у социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск праз годину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы пераважна сонечнае надвор'е без істотных ападкаў. Максімальны ўдзень тэмпература паветра прагрэецца да 17-24 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Маніфест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
5: Вітаю спадарства ўсіх, хто на хвалі беларускага радыё Рацыя. Мяне завуць Марына Савіцкая, і гэта праект Маніфест пра адметных беларускіх музыкаў. І сёння працягваем знаёміцца з маладой беларускай сцэнай і ў прыватнасці з гуртом «Хачу мроіць».
6: У нашай назвы ёсць вельмі многа насамрэч розных сэнсаў. Хіба адзін з такіх галоўных сэнсаў гэтай назвы гэта, што хочацца мроіць, каб пазбегнуць бяды, якая насцігла цябе у тваім звычайным жыцці. Гэта паказвае як бы эскапізм і проста калі ты бачыш, што вакол цябе ўсё настолькі дрэнна, што ты хочаш проста ўцячы. І ўцячы тут у сваю галаву, у свае думкі. Ёсць таксама іншы сэнс гэтай назвы. Напрыклад, ён звязаны з маім жыццём. Маёй мроі сапраўды заўсёды было быць патрэбным людзям, быць бачным і чутным. Дзеля гэтага я разам з Маркам стварыў гэты калектыў, каб вырвацца на сцэну і проста быць пачутым. Я хачу мроіць, што ў нас усё атрымаецца. Вось ёсць яшчэ адзін сэнс, трэці і так апошні, хаця ёсць яшчэ некалькі. Ён, напрыклад, у кантэксце падзей, якія сёння адбываюцца ў Беларусі, што людзям забаронена гаворыць тое, што яны сапраўды мяркуюць, людзям забаронена жыць звычайным жыццём. Яны заўсёды павінны баяцца і заўсёды павінны проста выконваць загады. Я хачу мроіць, што ўрэшце ўсё гэта скончыцца і што наша краіна будзе незалежнай, і што не будзе больш ўсёй гэтай бегатні і бессонных ночай.
7: Я знаю, про што мечтаю, но я сейчас не в состоянии этого сказать.

0: Я считаю то, что у нас наше развитие чуть по-другому началось. Да, мы сначала были вдвоем, как-то записывались, демки играли на этих маленьких концертах, и при этом это вообще, смотря сейчас на то, что мы тогда делали, это просто, знаешь, какое-нибудь выступление в садике. На такой себе уровень, детский утренник. Тем более нам тогда было по 12-13 лет.
1: Але тебе не падаецца, што ўсе артысты пачынаюць з таго, што ў іх няма спачатку досведу, гэта абсалютна нармальна, калі ты не выходзіш і не выконваеш ролю Шапена на сцэне.
0: Да, но если бы ты услышал, что мы тогда играли, как мы тогда звучали.
2: Первый концерт у нас отбылся в листопаде 24-го, а позднее еще концерт отбылся у лютым 25-го и у красавіку 25-го. И это были одиные три концерта, которые мы заграли у двоих, а далее мы уже нашли решту нашего складу.
0: Мне так сложно называть все эти концерты концертами, да? Потому что это все выглядит...
3: Ой, детишки собрались с гитарами, а их родители смотрят. Ой, рок-н-ролл, ой, прикольно. Молодежь что-то делает.
0: У меня такие ассоциации с тем временем, с такими концертами. По сути, это правда.
2: Каратей, Марк хотел сказать, что мы вельми серьезно изменили свой погляд на то, как мы повинны выглядать и гучать на сцене.
0: Мы просто физически выросли.
1: Одно іншому не перешкоджает. І, дарэчы, я дадам, што я памятаю гэты канцэрт ваш на дні роднай мовы, і мне ён запомніўся яшчэ і тым, што вы правялі вельмі шмат. Мне падаецца, што там былі як дзяўчаты, так і хлопцы. Хочай за ўсё гэта былі школьнікі, я так разумею. Таму за гэта вам з боку арганізатарскага і з боку вядучай мерсі боку гэта было добра.

0: Распавядзіце, калі ласка, з чаго цяпер наогул складаецца ваше жыццё? Не толькі хачу мроіць, але ж яшчэ і наогул.
1: Так как мне 15 лет, у меня есть обязанность учиться, поэтому я в основном вкладываюсь в учебу, потому что мне важно иметь, кроме музыки, еще какую-нибудь базу, чтобы, когда я уже вырасту, чтобы смог выжить в этом жестоком мире.
0: У тебя некое профильное навычание, альбо агульное?
1: Я сейчас учусь на гуманитарном профиле, но я собираюсь писать матуру, ну это как ЕГЭ. Я собираюсь сдавать свои математики и физики, потому что в дальнейшем хочу поступать на звукорежиссера. Да, и впрочем, мне очень нравятся всякие более такие инженерские профессии. Профессии там, где технические навыки совмещаются с творческими навыками. Поэтому я собираюсь в физику и математику. Больше в физическо-математическое направление идти.
2: Так, до речи, мы довольно молодый гурт. Окремя гурту я вучуся у средней школе. Так само вельми великую частку моего життя складала музычная школа. Я с 3 годов аж до сегодняшнего дня у ёй вучился у разных школах. Я вучился и у приватных, и у агульных музычных школах, але ни одной из них я не скончил, и у гэтым гады я вырашил покинуть музычную школу, потому что у меня вельми моцно накладались справы одно на одно, и вельми тяжко было сполучить у себе одразу усе мои заинтересования. Але я меркую, что после средней школы я пойду в университет, и я довучуся у музычной школе, потому что, ну, все ж таки, можно сказать, 70 або 80% своего жития посвятил музыце, тому чому б не мать выкшталцэння. А кроме гэтага еще театральная особа играл у театра, и калісьці я меркую туда вернуться.
0: А что ты грал?
2: Я грал разные спектакли, якія докладно не ведаю, кто написал, каб не схлусить, але, например, такие дитячие спектакли, бо это было довольно давно, я грал и анёлов, и гномов грал, и медведяў, вельми много кого.
0: Чому сышел?
2: На жаль, так сталося, что студия, якая утрымлівала усе гэтые театральные речи, она скончыла сваё існаванне, бо трэба было з'ехаць у Польшчу. І гэта студыя цяпер толькі вакальная. Вось, але калі б яна засталася, я б там застаўся.
0: Зараз жа будзе яшчэ і ёсць працуе тэатральная студыя «Купалінка», ці не думаў туды накіравацца?
2: О, я не ведаў, што яна існуе. Я пачытаю.
1: Помимо учёбы, помимо этого, мы падростки, мы в свободное время живём. Живём самое лучшее наше время. Я просто гуляю, просто думаю об этом. И, допустим, гуляю с друзьями, думаю об этом и понимаю то, что надо наслаждаться тем, что у нас сейчас происходит, потому что мы молодыми будем только один раз.
0: Так вы больше старейшими так само будете только один раз, по великим рахункам.
1: Да, мы просто подростки. Мы же не работаем. Наша обязанность – это только учиться. Вот. Поэтому, мне кажется, ну, нам чуть-чуть легче, простите, но это правда.
0: У дорослым житті весело попросту, я б сказала, так, вчить.

0: Dziękuję. To jeszcze nie wszystko. Was czeka.
1: Мы сегодня так само подчас программы говорили про то, что у вас час подлетку, что у вас есть возможность отримать задовольнение от гэтых перыяду и так далее. А что для вас насамрэч есть самым великим релаксом, что дает вам наибольш силы, запаливая ваши сердца и души?
2: Во-первых, мне очень нравится то, что мы чем-то занимаемся, будучи подростками. Я немножечко сравниваю нас с другими нашими сверстниками и понимаю то, что ничего себе, мы прикольные, мы крутые. Во-первых, потому что мы чем-то занимаемся. Во-вторых, то, что у нас реально что-то получается. И все время у меня в голове мысль, а что? А что мы будем делать через 5 лет? Может, у нас какой-то успех реальный будет? И этот мысль мне очень много сил дает.
3: Я згаджуся со словами Марка. Мне так само вельми гэта мотивує, что я гляджу на тое, як выглядае жыццё моих сяброў, і бачу, что моё жыццё значна болей насычанае.
0: Окей. Нож пройдзе, дзень настане, і рухне мур, што паміж нами.

0: сусветный хит тыдня.
1: Юту и Мартин Гаррикс с совместным синглом Fire Files. Сегодня пераможцы голосованки у сусветным хите на хвалях Радио Рация. Эту композицию мы уже послухали. На другом месте Кайли Минух и Snow Patrol с композицией These Alarms. Эта песня прогучит не у забаве, а так само нас чекают 5 свежих синглов, альбом тыдня, музычные новины, цікавостки, да календарь. Будьте с нами.

0: Сусветный хит тыдня.
1: Рэйчел Чинурири представила «One Song Away From Crying». Яркий синт-поповый трек, у яким танцевальный грув и легкие электронные аранжировки контрастуете с эмоциональным текстом. Песня передає стан, коли человек внешне протягивая веселиться, але внутри находится литерально за крок от слез и разумение, что у жити необходимо нечто изменить. Сингл примеркованы до анонсу другого альбома спевачки «I Think I Spoke Too Soon», який выйдет 16 кастрычника. Менавіта гэтая песня открывая концепцию пластинки, присвеченной переломным моментам самооценцы, сталенню и принятию себе. Рэйчел Чинурири «One Song Away From Crying».
0: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усё, что треба, только зайти на сторонку racia.com, знайти посылку «Сусветный хит»,

0: Сусветный хит тыдня.
1: Элли Голдинг представила «Ravers» — энергичный электронный трек с моцным клубным битом, імклівой пульсацией и характерным поветренным вокалом спевачки. Гэта сапраўды гімн танцполу, у яким музыка поступово набирает интенсивность и створяет чуванне ночного рейву, свободы и полного растворения в ритме. Особливость песни у тым, что гэта перший сольный электронный сингл у карьеры Голдинг. «Ravers» промеркована до выхода нового альбома «I Know Too Much», запланованного на 4 вересня. Песня показывает танцевальный бок будучи пластинки и одночасово вертая Голдинг до электронного гучання, якое шмат годов было важной часткой ее творчести. Элли Голдинг, «Ravers».
0: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усё, что треба, только зайти на сторонку рация.com, знайти посылку «Сусветный хит»,

0: Алексей Полуян, режисер документального фильма «Кураж». Алексей, проглядевши этот фильм, черговый раз повстало питание. Что мы сделали не так? Чому пошло не так, что зараз мы тут, а этот фильм стал документальным, а не фильмом нашего триумфа некого?
1: Ой, тяжко не доказать, потому что, мне кажется, мы были настолько смелые, и белорусы, что не хочется никого попрокать. Просто мне кажется, частково, что в полный момент нам не хапило достатковой смелости, как исти не до конца. И мне кажется, такими вершальными днями были, махчима, первые выходные, 16 жнивня, коли большинство людей нек, без некого плану сошли домов, махчима, и думали, что за нас кто-то это все вырешит. Мне кажется, в этот момент и были такие вырешальные дни. Але это тяжко мне казать, потому что столько годов прошло, и я не маю никакого права никого попрокать, казать, что кто-то не все сделал. Я сам был в тот момент и памятаю свое почувство страха.
2: Ну, все началось с того, что я закончила великий театральный проект и скончила театральную академию.
0: Руфина Базлова, которая так само представила у Махнарта свой вышиванный проект, присвященный подеям жнивня 2020 года.
2: Этот проект был довольно тяжкий, и вот в этот момент я зрозумела, что я как бы не хочу больше робить театр, и хотелось зробить что-то особенное, и вот я думала, что мне цікавить, и вспомнилось, что годов 7 перед этим я распрацевала мову выявленчую на базе традиционных славянских орнаментов. И вот тогда это было так само цікаво, и люди этим цікавились в свете, я думаю, ну, еще не вычерпанная эта тема, хочу до этого вернуться, до этой техники. Але ж треба было найти тему. У меня были разные некие эксперименты, эскизы, але ж параллельно почали змены в Беларуси вокруг вот этих выборов 2020 года. И в певный момент стало мне зрозуміло, что у меня есть выдатная техника, каб рассказывать сучасные политичные и социальные події у Беларуси, умовно кажучи, традиционным народным кодом орнаменту. Так, я спробувала зробить первые некие эскизы, орнаменты. На початку я это робила на миллиметровой папере, потом вышивала, скеновала, и думаю, что ж ты некая довольно тяжкая шлях. И потом я перейшла увогуле на дигитальный стиль и почала это все робить у компьютере. Это все спочатку дигитальная графика. Потом это можно это зробить вышивку, ручную, машинную, надруковать, зробить анимацию, надруковать у разных техниках графичных. Ну, увогуле это как бы такой крыжик, как пиксель, и из этого можно робить навод инсталляции. Ну, почалося все з того, що на початку я якби документувала події 20-го года протестне. Людям це було вельми близько, тому що це як виходить з традиції, це однак щось близько до коренів, і так само близько до того, що відбувається зараз на вулицях. Тоді люди якби почали самі ось як вишуковувати ці мої орнаменти через Інстаграм чи нігде у інтернеті і вишивати. Колись вони досилали мені, я думаю, ну, коли така хваля і люди так хочуть це вишивати і по ступово уже і протести не були на вулицях, і кількість політичних в'язнів вельми прутко росла. І тоді у мене з'явилася ідея нового проєкту, який якби плавно витікає з цієї документації протестів. Проєкт називається Framed in Belarus. Єгона ідея – заховати історії усіх політичних в'язнів. Я так само якби вивучала ці історії, і потім з них роблю ці схеми з історії кожного політичного в'язня. І долучаю людей з усього світу, каб вони ці схеми вишили. Таким чином люди почали долучатися до цього проєкту і шмат вишивати. Ми робили шмат воркшопів, споткань, де вчили людей вишивати тих, хто не вмів, і так само пропагували проєкт. І таким чином до проєкту ввогалі долучилося ось таким активним чином праз 900 чоловік. Не усі, звісно, доробили праці з різних причинів, але у сьогоднішній колекції проєкту Framed in Belarus амаль 690 вишивок.
0: Коли починали працю над цим фільмом, ці відали, що так все складеться? Ці все ж таки була надія, что это будет такой переможный фильм. Бо перед этим были 2010-2006 год, такие горячие подеи. Там, ну, не будем говорить уже там про той 15-й. Ты было такое прочувание, что 20-й год будет таким переломным в истории?
1: Было прочувание, что будет некая эскаляция, будут некие, махчимы навод протесты, я осторожно скажу, некие демонстрации. Прочувание, что это будет некий переломный год, не было, коли починал фильм, а не были, коли мы снимали почас протеста. Вот я памятую, это первые выходные, пасля таго гвалту 16 жніўня. У пэўны момант былі думкі, што ну гэта ўжо так ну, не застанецца, гэта народ уже гэтага не праглыне. Вось. І тая колькасць людзей, тая колькасць смеласці, тыя сотні тысяч, ну, у тыя моманты, магчыма, это былі адні з самых шчаслівых момантаў маёй жыцця, таму што я столькі любві да свайго народу дано не адчуваў.
0: Падзяляю думкі таксама. Перад тым як сюды ехаць у Махнатае, шукаў, каб паглядзець фільм і знайшоў толькі трэйлер у інтэрнэце, не маў у свабодным доступе.
1: На жаль, самацэнзура мае дачыненне да беларускіх нашых культурных фільмаў.
0: Так, на жаль, хто за беларусу ў Беларусі таксама паглядзелі, ну, але прыйдзе час таксама.
2: У нечым гэтыя пратэсты былі наіўнымі, калі зглядзець на гэта зараз. Але ж, ну, мы павінны былі прайсці гэтым шляхам. І тое, якое грамадства сфармавалася, і гэты вопыт таксама ён грае ролю. Гэта вельмі важны крок для таго, каб ісці наперад, каб штосьці рабіць, але нягледзячы на тое, што людзі павыгаралі, што няма сілаў, але аднак усё гэта трымаецца, Беларусь жыве, штосьці яшчэ трымаецца таксама на інерцыі. І добра тое, што некаторыя людзі, якія ўсталі, прыходзяць новыя, якія ўжо адпачылі і могуць штосьці далей рабіць. Я веру, што гэта ўсё не дарма і ўсё будзе добра.
0: Тут вы сёння падчас сустрэчы намекнулі таксама пра сваю чарговую працу, пра фільм «Спадчына».
1: Ой, гэта такі праект, над якім я ўжо вельмі даўно працую, амаль больш за 6 гадоў. Гэта будзе мастацкі фільм пра сям'ю чыноўніка. То бок, галоўны герой – это сын чыноўніка, які жыве ў Менску, ён архітэктар, і перад ім маральная дылема. А як далёка ты пойдзеш за свае каштоўнасці, станеш актывістам ці станеш на баку бацькоў. І гэта фільм, над якім я даўно працую, і будзем здымаць часткова падляшы.
3: Кінакарціна дэманструе кадры, зробленыя на рэпетыцыях і выступах акцёраў свабоднага тэатра. На масавых пратэстах у канцы лета і пачатку восені 2020 года ў Менску, на акцыі ў памяць забітага сілавікамі Александра Тарайкоўскага, а таксама каля ізалятара на Акрэсціна. У працы ёсць таксама архіўныя кадры з 1990-х гадоў, дэманстрацыі пратэсту і акцыі ў памяць пра зніклых апазіцыянераў. Прэм'ера фільма адбылася 5 сакавіка 2021 года на берлінскім міжнародным кінафестывалі ў рамках пазаконкурснай праграмы секцыі «Берлінале спешал». Ну а на гэтым я, Ева Бардзілоўская, з вамі развітваюся. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыёрацыя. All human rights
4: for all. Высокі рапорт жмогу стайсіс. Весьянс.
5: Права чалавека для ўсіх. Всі права людини для всіх.
6: Усе права чалавека для ўсіх.
7: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя.

Малахом Вольфсом, порушник был, на жаль, жидом и комсомольцем. Лишился левшими на гентом ГПУ и не в забаве сбег сгородний у Москвы.

танцевальное подорожье у свет музыки диско, хаус, дефанк. Авторские миксы у эфиры «Радио Рация» от DJ Ricky. In the mix.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Знатнемна і Баразына.
3: Польскі праграм на фалях беларускага радыё Рація.
4: Вітам панства в праграме Знатнемна і Баразына. В звёнску з антыпольскую палітыку рэжыму Александра Лукашэнкі прагнемы дастарчаць важна і актуальна інфармацыя для нашых родакаў на Беларусі. Пры мікрафоне Александр Роман. Дзісяй паразмавямы о 6 латах па сфаўшаваных выборах прэзідэнцкіх на Беларусі і брутальне стаўмёных пратэстах. А о чым яшчэ слушаем в программе. Польское министерство справ заграничных отрадзав шельке подружа до Белоруссии.
5: Лукашенко любит торговать не только своими обывателями, а также иными.
4: Граница польско-белоруска найлепей счежена границу в Европе.
6: Дзięki нашей миссии та пресія спада.
4: 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego.
7: Było z jednej strony erupcją wielkiego heroizmu i wielkiego tragizmu.

0: Философские нотатки.
1: Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!